0: Nanoq FM bilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару.
2: Opus sulifarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanu ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit Nanoq Media TV арпутигалу аликутассиат нутаарсиссат тимерсорнериллу атаатимут катерсорнераппут нунерсуарми таманеэрсут исигиннаарсиннааватит уннуи тамааса питсаанерулерсиккит Nanoq Media TV тоққарут мисигисақарнссар пингаарутеқаммат пингаарутилиннут Nanoq Media аниннерулерситсисарпут
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасоқтангуссаатит пиидақарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиидинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару
2: Der er også plus i lidt billigt. Opus synes for at finde, at det er nok dumt, at der vil rejse sig så på ud, imme godt nu er midt. Opus nægget giver lige min basis og rander ud, imme lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan nu ikke kan du opbeslønne, at det vil rette til at nå dig.
3: Сулиффеқарфигисат инченчимик патаяатсум питсаасумик акимуллалеққуттумик писараақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанормитияп инченчимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигититат таамааллаат 699 аллартиппут паасақаммарусуккуит 231911 мут аттавигисиут ималуннит нанормития килими паасисақарнеруит
4: Satuk VM 2026 menok media Kanada kutiga duit isi naked asat tatu zaman ramok pat bisa nak suin nak tu bisa kan nak pat sini bisa tersera tamat VM mimidu bisu set menok media mid isi nak tahu
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM bilerisarutit.
1: Тэрсаарчуми пииринник писигуит ингерлааннаа илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу. Маккуалу пеқиарфиссарилиссабатит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават, пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават. Пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, da til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket gjælde med bare sig rende over et, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke gøre op på lån i et, at der vil rette til at være natto.
3: Сулиффеқарфигисат интенсимик патаяатсим пиццаасумик акимулналеққуттумик писараартитсиба сулиффеқарфит микисут нанор медиап интенсимик неқарфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппими сулисунут таманут аттавилерсиннерит акиитита таамааллаат 699 симита аллартиппут паасақаммарусуккуит 231911 мут аттавигисиут ималунни нанор медиа килими паасисақарнеруит
4: Asatuk VM 2026. Nanok Media Kanadia Kutiga Duit isingin naikit asat tahtut disama nangang ngopat bisa nak suin naktumi sokang ngopat sini isak tisakat tamut VM mimidu bisuset Nanok Media Mid isingin naikatahit
0: Dusang nakpet Nanok FM

0: самаапут уллумиккут хиннарив киуллиуккумасаа пукут таатсилу аторпааллу кангаттарпунга ийя хиннаркуинерусу
1: суу тас нипилерсориасипаю торхай
0: аапи
1: аа сааманаасатто
0: аа
1: аачауатту саавара
0: аа уунгаду
1: куннанаапара аа саккортугалуарто
0: аа
1: тассиам канугассуунга саккортун уакунсаатерусуллун мисигисарпунгилаа
0: уаама
1: канорона аллаагнам аниатиттинерусартуу арлаан илаа
0: илаа
1: имма нипаасаан никуунум
0: аапи
1: илунниит катерсорторлуги
0: яа юморлуинна
1: сууч пиани
0: аапи
1: киккунуттуллингуутилери
0: кингутигит аторниарсиук
1: орниммага
0: таканнаппа

0: тусаммаарпуут пасаллут аториорпааллуут тусаллугу
1: яантус имма уллорсиоккуунартиу тусаннаарпуут
0: иумут инуят уллорсиорлуакутсуориса тамангуатта аа фаласул фаласулерлутик
1: ила
0: нуаннаарнах илумут ам нуаннисарниарсариуарпуут
1: ила
0: сапаатиуппат уллорсиулерутта Quenosort Nas Amriaud, Tonat Tina Tataman was young in his sneaky searching out to see Manga near on the other.
1: Ciao.
0: To some now, Papu, testimony on me as the Catalyst.
2: To some Narpet, Nanok FM.